Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают.

броньва. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мной.

собой, когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет цвет, хотел увидеть правду.